Хит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power. Radio. Power. Power. Power. Radio. Power.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
4: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Number one.
2: Hit music
1: station. 104.5 FM.
2: Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Олсе Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.5.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Are you ready? You're listening. You are listening. Powerhit Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
4: 104.5 FM.

everyone. Power. Pure Radio. The power. Power. Let's go. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил. Party is mine.

Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия-СПА» и «Тайрофит». Тайские массажи, СПА-программы с прогреванием хамами, уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия-СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is...

0: it. I'm crazy.
1: Oh, new and fresh music.

0: Turn up your stereo.
1: You're listening to Power Hit Radio.
0: Power.
1: 104.5 FM. С добрым утром. В Мурманске. 7.00. Реклама.
2: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Застройщик «Олс и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Columbia Stereo.
1: That is so cool.
2: Turn on Power Hit Radio.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик «Колос и Заир». Проектные декларации на наш

0: music.
1: Good music.
2: 104.5 FM.
3: Power Hits Radio.
4: Radio.

0: прямым рейсом из прошлого.
1: Трек, который не нуждается в представлении.
0: Эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти.
2: Настойчиво.

0: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
4: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Поставка авто любого бренда, электро- и гибридкары под заказ. Фролова 24А, Кольский 27Б. В стране случился краткосрочный бум продажи гибридов и электромобилей. По данным Минпромторга, с января по сентябрь реализовано 1 миллион 67 840 новых автомобилей возрастом до 3 лет. Это на 5% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом доля техники российского производства в продажах новых авто на уровне 64%. Отмечается, что положительная динамика сохраняется в сегменте гибридов и электромобилей. С начала года рынок таких машин составил 98 699 штук, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года почти в два раза на 93%. На электромобили и гибриды за 9 месяцев пришлось 9% общего рынка новых автомобилей.
0: Акселератор.
4: Минздрав подготовил проекты новых правил обязательного и внеочередного медосвидетельствования водителей. Как отметили в ведомстве, закон совершенствует подходы к медицинскому освидетельствованию водителей и вступает в силу 1 марта 2027 года. С этой даты медицинские заключения будут оформляться в электронном виде и размещаться в Федеральном реестре документов. Гражданин при желании сможет получить и бумажную копию заключения. Как уточнили в министерстве, водитель будет направляться на обследование или лечение, если при медосмотре либо оказании медицинской помощи у него выявят признаки определенных заболеваний или состояний, при которых противопоказано управлять транспортным средством. Если диагноз подтвердится, водителю в течение одного дня отправят электронное уведомление через госуслуги о необходимости пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование в трехмесячный срок. При подтверждении диагноза водительское удостоверение аннулируют. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Автомобили 2026 года выпуска Volkswagen, Hyundai, Kia, Geely, Toyota Land Cruiser и RAV4 русифицированные в четырех цветах. Трейд-ин, выкуп авто. 25-25-50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.

104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка Power Hit Radio. Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Катриэль, Пака Амороза, Pink Panthers, Fred Again, Etienne de Crécy, Sexy Magic.

We'll be right back.

0: Реклама. Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
1: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
0: название треков,
1: голосование за самые понравившиеся,
0: передача сообщений в студию.
1: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
0: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет. New and fresh music. Powerhit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Drama Club Яхаяти.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
4: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Поставка авто любого бренда, электро- и гибридкары под заказ. Фролова 24А, Кольский 27Б. BMW перестроит бизнес к началу следующего десятилетия. Главная ставка – искусственный интеллект. Причем речь идет не только о машинах. Возможности ИИ встроят в саму управленческую структуру компании. При этом часть персонала придется сократить, и топ-менеджеров это коснется тоже. Шире нейросети будут применять в разработке автомобилей, в производстве и во внутризаводской логистике. Контроль качества, кстати, BMW уже ведет ИИ. Достанется и модельному ряду. Машины планируют создавать под запросы конкретного рынка. Первым из крупных автопроизводителя о такой стратегии объявил Hyundai, а позднее аналогичные решения принимали Volkswagen и Nissan. BMW приоритет отдаст дорогим и высокомаржинальным моделям, включая спортивную M-серию и Rolls-Royce. Для США сделают новый большой кроссовер, для Европы – электрокар массового сегмента. Основное же внимание BMW намерено уделить китайскому рынку.
0: Акселератор.
4: Мировой рынок столкнулся с дефицитом дизельного топлива. Запасы в Штатах, Европе и Азии сокращаются, а цены обновляют исторические максимумы. Как пишет автоньюз.ру, в ЕС средняя цена дизеля в сентябре достигла 2 евро 26 евроцентов за литр. С февраля топливо подорожало на 38%. При этом нынешний скачок происходит на фоне снижения государственной поддержки. Самый дорогой дизель в ЕС сейчас в Дании и Нидерландах, в среднем 2,62 за литр. На крупнейшем европейском авто рынке в Германии показатель составляет 2,5 евро. Сильнее всего с начала кризиса топливо подорожало в Польше, Болгарии и Чехии. Примерно на 50%. Правда, есть и исключения. На Мальте цена регулируется и остается замороженной. В Хорватии дизель стоит около 85 евроцентов за литр, в Испании 1,89. В обоих странах цены удерживаются благодаря государственным мерам. За пределами Евросоюза цены также растут в Турции. Дизель с февраля подорожал на 61%. В лирах. В Китае топливо середины июля выросло на 17%. При этом страна вошла в нынешний кризис с относительно большими запасами нефти и дизеля. В США дизель также обновил исторический номинальный рекорд. С февраля розничная цена выросла на 66% и достигла $1.69 за литр. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen, Hyundai, Kia, Geely, Toyota Land Cruiser и RAV4, русифицированные в 4 цветах. Трейд-ин, выкуп авто. 25-25-50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. 60 минут.
5: 200 на одной волне.
0: Stay tuned on

0: на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
3: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
4: Your number one.
5: Hit Radio.
6: Check this out.
7: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка Power Hit Radio. Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
2: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
3: Кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мама, смотри, я плыву!
5: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20 20 60. Героев рыбачьего дна.
6: Хотите, чтобы машина служила надежно? Доверьтесь СТО «Автопорт» Нарогазерской 20. Сертифицированный ремонт легковых автомобилей. Подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Наше преимущество – диагностика подвески бесплатно. Гарантия на запчасти – год. Срочная диагностика в день обращения. Готовьте авто к зиме заранее. 78 51 50.
0: Every day, every hour, new and fresh music. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
7: Sam Feld, я здесь. Need that love.

0: Реклама.
1: Geely EX5 гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
5: Рогозерская, 34А.
4: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
6: РЖД Медицина Мурманск приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899. Челюскинцев, 4/1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Number one. Hit music station.
8: 104.5 FM. Power Hit Radio.
9: Feel the power. Power Hit.
10: Yes.
9: Power Play.
11: Let's go.
1: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.
12: Horses are gone. Forgetting there's a world when this record is on.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Тайские массажи, СПА-программы с прогреванием хамами, уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Swish, crazy for you.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
4: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых ЭБУ автомобилей, комиссионная продажа авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролова 24А, Кольский 27Б. Продажи новых автомобилей Mazda в России выросли в 6 раз. С января на учет встало более 21 тысячи новых Mazda. Как сообщают автоновости дня, 90% спроса в структуре этих продаж пришлось на кроссовер Mazda CX-5. Популярность связывают с доступной ценой кроссовера, которая складывается благодаря льготному утильсбору и китайской сборке. При этом все новые Mazda поступают в страну по схемам альтернативного импорта. Официально японская марка свои машины к нам не поставляет, но при этом сохраняет поставки за частей под собственным брендом МЗД и сервисную поддержку клиентов. CX-5 сейчас хит сегмента альтернативного импорта новых легковушек в России. В число самых востребованных моделей этого направления также вошли Toyota RAV4, Highlander, Nissan Qashqai и Audi Q5.
0: Акселератор.
4: Гибридная версия кроссовера «Лада Азимут» получит тяговую батарею российской разработки и производства. Поставщиком станет компания «Система автономной энергии» из группы компании «Телма». Для модели предусмотрен литий-железофосфатный аккумулятор с призматическими ячейками. Как сообщили в «АвтоВАЗе», гибридная силовая установка флагманского кроссовера построена на последовательно параллельной схеме. Двигатель внутреннего сгорания передает крутящий момент передним колесам, а электромоторы приводят в движение обе оси. Такая конфигурация обеспечивает полный привод, а динамика разгона заявлена как высокая. Для зимней эксплуатации автомобиля предусмотрены специальные алгоритмы. По заявленному описанию работы системы, она не допустит зарядку батареи при температуре ниже 0 градусов. При необходимости запустит прогрев до безопасной температуры. Перед высокой нагрузкой или быстрой зарядкой элементы также заранее подогреваются. Старт серийного производства гибридной версии «Азимут» предварительно запланирован на 2028 год. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen, Hyundai, Kia, Geely, Toyota Land Cruiser и RAV4 русифицированные в 4 цветах. Трейд-ин, выкуп авто. 25-25-50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
5: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
0: Stay tuned.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Условия приобретения и запись на тест-драйв по телефону 600-077 или на сайте belgiomega.ru.
7: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим, 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых.
8: В поисках новой «Тойоты», «Фольксваген», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров – не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41.
9: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
10: 488-442.
11: Power Hit Radio.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Можно долго сравнивать, можно искать что-то еще, а можно просто выбрать. Хавейл, комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-30.
2: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
3: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
4: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
5: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
6: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32-023-75-00-128-20.
7: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-10-92, 8-911-060-10-92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
2: Каждое воскресенье с 13 до 16
3: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
2: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
8: Партнер программы Мурманск Молл. Новые осенние коллекции уже в магазинах Мурманск Молла. Самое время для обновления гардероба. Группа ВКонтакте Мурмолл.ру.
3: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель».
2: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень».
3: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
2: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
9: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
2: Правила конкурса «Я рисую с Венге Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
10: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
1: А в Мурманске морепродукты есть везде. А впечатление только у нас. Лови краба. Это не просто гастробар, а место, где локальная кухня и неповторимая атмосфера сливаются воедино. Приходите и убедитесь сами. Ваш столик ждет по адресу улица Коминтерна, 14. Подробности 70-88-77.
2: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
3: Будьте на высоте! Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20-01-15.
4: 20-01-15.
5: Мама, смотри, я плыву!
6: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
7: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудека». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудека». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10. Вуд-дефис-эко.ком.

0: Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий хит. Мы помним, ты слушаешь.
1: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
2: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Акселератор.
4: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых ЭБУ автомобилей, комиссионная продажа авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролова 24А, Кольский 27Б. С 1 марта следующего года теоретический экзамен на водительские права будет проходить с фотографированием кандидатов и записью звука и видео в аудиториях. О предстоящих изменениях рассказал РИА Новости член комиссии по безопасности Александр Холодов. По его словам, в кадре должны быть видны рабочие места как экзаменаторов, так и кандидатов. А сама система будет защищена от несанкционированного доступа. С марта изменится и порядок предоставления медицинского заключения, пояснил эксперт. Кандидатам не потребуется предъявлять медсправку, если сведения о ней содержатся в единой базе.
1: Акселератор.
4: Эксперты включили Exeed, BLG и Cherry в топ-5 самых угоняемых машин. Число автомобильных угонов в нашей стране за 9 месяцев года выросло на 41%. Треть таких случаев пришлись на китайские машины, а первое место по доле заявленных хищений заняла марка Exeed, сообщили автоновостям дня в страховом доме ВСК. Кроме Exeed и Cherry, в эту статистику вошли популярные Havail и Cherry. На автомобили премиальных марок пришлось еще 24% случаев. В числе премиальных брендов помимо Exeed повышенным спросом у угонщиков пользуются Lexus, BMW и Mercedes-Benz. Ничего нового. Еще 12% случаев с начала года были связаны с хищениями спецтехники, главным образом экскаваторов. Чаще всего преступления совершались ночью. На это время пришлось 60% страховых событий. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen, Hyundai, Kia, Geely, Toyota Land Cruiser и RAV4 русифицированные в 4 цветах. Трейд-ин, выкуп авто. 25-25-50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор.

0: Реклама. На Power Hit Radio. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Как провести вечер, чтобы потом всю неделю улыбаться? Сходите в театр.
3: Мурманский областной театр комедии и сатиры приглашает.
2: Классика, Ханума и «Здравствуйте, я ваша тетка» в Коле, в Кольском районном центре культуры. 31 октября и 22 ноября. Ханума, 19 ноября. «Здравствуйте, я ваша тетка» в Мурманске, в ДК «Судоремонтник». 12 декабря. Ханума, 25 декабря. «Здравствуйте, я ваша тетка». Отличная игра и море позитива гарантированы. До встречи в зрительном зале.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Хотите, чтобы машина служила надежно? Доверьтесь СТО «Автопорт» Норгозерской 20. Сертифицированный ремонт легковых автомобилей, подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Наше преимущество – диагностика подвески бесплатно. Гарантия на запчасти – год. Срочная диагностика в день обращения. Готовьте авто к зиме заранее. 78-51-50.
6: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Заказать в пиццерийке куриные крылышки.
7: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
8: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
9: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка «Power Hit Radio». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
10: 17 октября. Океан Холм. Вечеринка «Все свои» с 18 до 0. Три повода встретиться. 25 лет вечеринки «Мурманск против». 10 лет бренду «Север». И день рождения Германа Рунова. На сцене Мартын Мартан, певец и автор песни «Где же форель?», Андрей Вакуленко, диджей с живым гитарным проектом, Владимир Помещиков, победитель проекта «Dance Revolution» на Первом канале, Герман Рунов с диджей-сетом и показом мод. Первым 200 гостям бейсболки в подарок, а всем гостям вечеринки скидка 22% на товары бренда «Север». Билеты и подробности в группе ВКонтакте «Ультра Пати 51». Информационный партнер «Power Hit Radio».
11: Запрещено для детей.
12: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: В поисках новой «Тойоты», «Фольксвагена», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41. Okay,
14: here we go. Power Hit Radio.
15: It's great. Pretty down to earth and

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Белая пятница в Теннет. Рекордная выгода до 600 тысяч рублей на полноприводный Теннет Т7.
2: Только две недели.
1: Только чистая выгода и удовольствие от покупки нового авто. Обменяйте свой автомобиль на новый, и ваш Теннет станет еще доступнее.
2: Успейте воспользоваться специальным предложением.
1: Автомаркет Теннет Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-30.
3: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
4: Кредитование осуществляется по «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
7: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы – включены в договор. Кнеповича, 5. Торговый центр «Русь». Второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
8: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
9: 488-442.
10: It's power. Turn on the power.
11: On Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Будьте на высоте. Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20-01-15. 20-01-15.
2: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в БАРС резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92 и 8 911 317 92 79, 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды.
3: Рамный внедорожник «Тэнк-300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-40. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
4: Мама, смотри, я плыву!
5: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20 20 60. Героев рыбачьего дна.
6: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании «ЦСМ». Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
7: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева. New and fresh music.

0: is stereo.
1: Turn on Power Hit Radio. Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
2: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Акселератор.
5: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролова 24А, Кольский 27Б. Федеральная налоговая служба России разъяснила, почему владельцам электромобилей могут начислить транспортный налог за прошлый год. Льготы для таких машин устанавливают регионы, и они не всегда означают полное освобождение от уплаты, узнали автоновости дня из сообщения ведомства. Налоговики отметили, что в отдельных регионах льгота зависит от мощности автомобиля в киловаттах, переведенной в лошадиные силы. Например, в Мурманской области собственник освобождается от транспортного налога, если мощность электрокара не превышает 200 лошадиных сил. Отдельное условие в некоторых регионах касается типа силовой установки. Как пояснили ФНС, например, в Белгородской области освобождение предусмотрено для лиц, на которых зарегистрированы машины исключительно с электрическими двигателями. На гибриды, сочетающие электродвигатель и двигатель внутреннего сгорания, эта льгота там не распространяется. Для уточнения основания расчета транспортного налога на тот или иной электромобиль ФНС предлагает обращаться за разъяснениями в ближайший налоговый орган по месту жительства.
1: Акселератор.
5: Ульяновский автозавод приступил к внедрению модернизированной системы активной безопасности. Речь идет о машинах, оснащенных шестиступенчатой механикой. Это внедорожники «Патриот» и «Пикап», а также грузовички коммерческого семейства «Профи». В основе нового решения лежит дальнейшее развитие уже применяемой технологии АБС на МИ. Помимо антиблокировочной функции, комплекс теперь обеспечивает работу противобуксовочной системы, системы помощи при старте на подъеме и экстренном торможении, а также так называемой электронной блокировки дифференциала. Напомню, недавно УАЗ запустил производство обновленных «Патриота», «Пикапа» и «Профи». Внедорожники получили новый турбодизель и шестиступенчатую механику, а раздаточная коробка стала электромеханической. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen, Hyundai, Kia, Geely, Toyota Land Cruiser и RAV4 русифицированные в четырех цветах. Трейд-ин, выкуп авто. 25-25-50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор.

0: реклама на Power Hit Radio. Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке Advance в ТРК Мурманск Молл. Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе. Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
1: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим. 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых. Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксвилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: Powerhit Radio с вами.

0: Реклама. В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20 21 41.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И по Горякина Диана Валерьевна, Огорнип 32023-75-00-128-20.
4: Можно долго сравнивать, можно искать что-то еще, а можно просто выбрать. Хавейл, комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-30.
5: Каждое воскресенье с 13 до 16
6: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
5: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
7: Партнер программы Мурманск Молл. Участвуйте в совместной с фондом Алёша благотворительной акции «Доброе сердце». Сканируйте QR-код на сердце инсталляции в Мурманск Молле или помогите всем детям сразу, отправив СМС на номер 9112. С любой суммой.
8: Power Hit Radio. Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio.
1: New and fresh music.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Zoya, Hold the Horizon.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Будьте на высоте! Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20-01-15. 20-01-15.
3: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика. И воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
4: Кредитование осуществляется по «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4-1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: The radio station. This is Power Hit Radio.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Олс и Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Если села батарейка, Power Your Day.
3: Всем-всем добрый день. 10 октября, суббота. Дневной эфир на Power. Микрофона Мария Фрейман. Обязательно вы сегодня в честь выходного дня поменьше, импровизации побольше, чем мы и будем пользоваться ближайшие 3 часа. Приглашаю к соучастию в этом замечательном деле, как создание и распространение чудесного настроения, когда ты отдыхаешь, получаешь маленькие радости от жизни. Ну, не знаю, у кого что, да, в виде вкусных десертов, приятного общения, ничего не деланья и любимых песен, вот пусть их сегодня на 104.5 будет больше обычного в разы, благодаря вашему активному участию. Приглашаю делать музыкальные заявки, хотела сказать ставки, но нет, музыкальные заявки, отправляйте их в форме простых сообщений через наш сайт или наше приложение, или группу ВКонтакте, указывайте имя исполнителя, название композиции буду искать и находить в нашей фонотеке ваши любимые песни, ну и ставить плейлисты, будем вместе слушать. И, конечно, передавайте приветы своим друзьям, близким, отдыхающим, работающим. Есть среди нас такие, те, у кого сегодня рабочая смена, рабочая вахта, вот к ним с особенным вниманием давайте относиться и желать им всего-всего-всего приятного. Итак, 3 часа на все про все. Начинаем.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

Несмотря на то, что эфир выходного дня, будет у нас возможность слегка поднапрячься, пошевелить мозгами, потому что мы проведем викторину, и она состоится, можно сказать, что и скоро, в этом часе точно, ориентировочно.

0: Power Your Сила твоего дня. Реклама.
1: Фабрика ЗУФ отмечает 35-летие. Телефон 25 17 95. Следите за акциями на сайте zofofficial.com.
0: Power Your Day.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
3: Условия приобретения и запись на тест-драйв по телефону 600-077 или на сайте blgomega.ru.
4: Мама, смотри, я плыву!
5: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
6: 17 октября. «Океан Холм». Вечеринка «Все свои» с 18 до 0. 3 повода встретиться. 25 лет вечеринки «Мурманск против». 10 лет бренду «Север». И день рождения Германа Рунова. На сцене Мартын Мартан, певец и автор песни «Где же форель?», Андрей Вакуленко, диджей с живым гитарным проектом, Владимир Помещиков, победитель проекта «Дэнс Революция» на Первом канале, Герман Рунов с диджей-сетом и показом мод. Первым 200 гостям бейсболки в подарок, а всем гостям вечеринки скидка 22% на товары бренда «Север». Билеты и подробности в группе ВКонтакте «Ультрапати51». Информационный партнер Power Hit Radio.
7: Запрещено для детей.
8: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
7: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотой». «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: В Мурманске сейчас плюс 3 градуса, ветер северный от 5 до 13 метров в секунду. Порывы, все это я испытала на себе в полном объеме, пока шла на работу от молодежки до Коминтерна 7. Ну, не так уж страшно, как это выглядит. Да, ветер северный, порывистый, но благодаря тому, что солнце все еще на небосводе, как-то более-менее оптимистично. Хотя с утра, да, заряды снега тоже немножко напугали. Ну, вот что хочу сказать, друзья, что слово «снег» и такое словечко, как «минус», это теперь будет в нашем лексиконе довольно часто, когда будем говорить о прогнозе погоды. Итак, завтра, 11 октября, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, и в отдельных районах уже отложение этого мокрого снега. Ветер будет северный, северо-западный, умеренный, местами может усиливаться. Заранее нас предупреждают, будем готовы, спасибо. Температура воздуха в ночные часы от 0 до минус 5 градусов, а вот днем минус 1, плюс 4 и местами гололедица. Ох уж эта гололедица будет сопровождать нас, по-моему, до мая месяца теперь. В Мурманске завтра воскресенье облачно, но с прояснениями. Да, тоже небольшой мокрый снег, ветер холодный, северо-западный, умеренный. Ночью 0, минус 2, днем воздух прогреется, все еще, говорю я, от 1 до 3 градусов тепла. Сейчас за окном плюс 3 и ветер северный в порывах 13 метров в секунду.

0: Feel the power. Power. Yes. Power play.
1: Let's go. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.
2: Power.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия-СПА» и «Тайрапи». Тайские массажи, СПА-программы с прогреванием хамами, уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия-СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Сила твоего дня.
2: И вот в студию Power прилетел привет от Дениса и Ольги, которые живут в славном городе Санкт-Петербурге. Они делятся своим чудесным настроением и приглашают мурманчан в гости в Питер. Денис и Ольга, я не знаю ни одного жителя Мурманска, который бы не обожал ваш город, не обожал Питер. Так что непременно приедем, вы еще от нас устанете. Ну а вашу честь, Денис и Ольга, пусть

0: Power Hyundai.
1: Реклама.
2: Хотите заплатить за кухню только половину? Это не мечта. Фабрика ЗОФ отмечает 35-летие и запускает юбилейную акцию «Чек на кухню пополам». Без пустых обещаний. До конца ноября каждую неделю мы разыгрываем половину чека. Результаты на всех официальных каналах фабрики ЗОФ. Следите, участвуйте, выигрывайте. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте zofofficial.com.
0: Power Hyundai.
3: Сила твоего дня. Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
4: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
5: Рамный внедорожник «Тэнк 300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
6: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
7: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Power Hyundai. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.
8: Через 3 минуты примерно мы разыграем билет на моноспектакль Ольги Савельевой, блогера с многотысячной аудиторией, автора большого количества очень жизненных книг. И новая программа называется «Развейся». Это не просто слово, это разрешение снять броню, перестать быть в порядке, особенно когда внутри штормит.

0: Ну все, время на раскачку вышло, пора и начинать. Спонсор розыгрыша ИП Телешева Рада Евгеньевна Ольга Савельева, автор более десятка бестселлеров в Мурманске. И 15 октября в 19 часов в кинотеатре «Мурманск» новая авторская программа «Моноспектакль «Развесие» для лиц старше 12 лет». А разыгрываем мы сегодня пригласительный билет на это выступление. Уже в течение недели это делали. Вы очень достойно и успешно отвечали. Ну, вот еще у нас два билетика осталось. Один разыграем сегодня, а другой уже, я так думаю, в понедельник, а может быть и завтра. Итак, номер телефона в студии 488-448. Линия свободна. И пока вот вы набираете номер, озвучу вопрос. Нет, линия уже даже и занята. Ну-ка, кто? Надеюсь... Ой, пожалуйста, потише приемник сделайте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ой, какой бодрый голос. Как вас зовут?
1: Евгений.
0: Евгений. Евгений, Евгений. Такое ощущение, что вы уже пытались выиграть, да что-то не сложилось, да? Сейчас еще одна попыточка. Ну, не именно
1: не,
0: вы.
1: Не пытался. Это был не я.
0: Это были не вы. Ну да, хорошо. Ну, вот видите, раз я обозналась, значит, удача на вашей стороне. Слушайте внимательно. В каком формате проходят моноспектакли Ольги Савельевой? Это классическая драма, это мюзикл, это стендап, это пластический театр. Ну, я думаю, вы сходу сейчас с лету ответите. Ну да, конечно, стендап. Евгений, я вас поздравляю, все аплодисменты в вашу честь. Пожалуйста, не кладите трубку. За эфиром я вам расскажу, как вы получите свой заветный билетик. Пригласительный билет на выступление. Ну круто, когда так получается. Конечно, иногда хочется, просыпается внутри такой дракулит и вампиреныш, хочется помучить слушателей иногда. Но не сегодня. Сегодня суббота, сегодня снег на нашу голову еще выпал, поэтому вот так быстро, легко все получилось, и я этому рада. Спонсор розыгрыша представляет новый авторский моноспектакль Ольги Савельевой «Развейся». Иногда хочется остановиться, услышать не советы, а понимание, не лекцию, а историю свою, ну, только сказанную кем-то другим. Такой рассказчицей станет Ольга Савельева. Она говорит о том, о чем молчат, но так, что становится легче. Ольга Савельева 15 октября в 19 часов выступает в кинотеатре «Мурманск». Подробности в группе ВКонтакте «Ольга Савельева в Мурманске». Всем слушателям никуда мы не разбегаемся, не расходимся. Продолжаем слушать «Пауэр» и делать заявки музыкальные. Отправляйте сообщения в студию через сайт или приложение. И можно воспользоваться группой ВКонтакте. А я ныряю в наш телефонный звонок. Евгений еще на проводе. Буду ему сейчас докладывать, как он заберет свой пригласительный.
2: Если выжат как лимон...

0: Реклама на Power Hit Radio. В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20-21-41.
1: Хотите, чтобы машина служила надежно? Доверьтесь СТО «Автопорт» Нарогазерской 20, сертифицированный на ремонт легковых автомобилей, подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развалхождение. Наше преимущество – диагностика подвески бесплатно. Гарантия на запчасти – год. Срочная диагностика в день обращения. Готовьте авто к зиме заранее. 78-51-50.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка – наша рыба. Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Сила твоего дня.
4: Фабрики ЗОВ 35. 35 лет создаем мебель для жизни. Юбилейная акция «Чек на кухню пополам». Без пустых обещаний. До конца ноября еженедельный розыгрыш. Победитель будет определяться случайным образом с помощью рандомайзера. Следите за результатами на официальных каналах ЗОВ. ЗОВ. 35 лет праздника. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте zofofficial.com.
0: Power Unit.

сегодня отмечает день рождения мурманчанка по имени Сабина. Ее поздравляют подруги Мария, Нина, Любовь, Елена, Анастасия, София и Татьяна. Саби, с днем рождения, пишут они. Пусть все в твоей жизни складывается так, как ты захочешь. Мечтай, твори, наслаждайся каждым моментом. И будь самой счастливой. Пусть каждый день будет наполнен цветами, яркими впечатлениями и только хорошим настроением. Боже мой, какие красивые слова и какая чудесная девушка родилась и радует нас своим присутствием на этой земле в Мурманске сегодня в честь Сабины, в честь ее дня рождения. На 104.5 австралийская звезда Сиа «Подари мне любовь». Слушаем.

буквально очаровательную Сабину с днем рождения. В следующем часе на 104.5 мы продолжаем слушать любимые треки на Power и передавать приветы. Но вот что может быть приятнее в субботу? Даже и не знаю. Если у вас своя версия ответа, так поделитесь, расскажите.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Power Your Day.

0: Потише, Маша, потише, говорю я себе. Ну куда разогналась? Все треки подряд, да, такие бодрые за бодрыми. Нужно что-то ведь степенное слушать, меланхоличное. Все-таки осень на дворе уже, 10 число, да, первая декада октября. Ту-ту, до свидания. Или не надо? Или вот можно продолжать в таком же духе? Как считаете? Вот не знаю, у меня лично душа рвется и в пляс, и ноги, и руки, и все туда же. Поэтому контент в начале часа именно такой. Впереди у нас еще 2 часа нашего дневного эфира программы Power Your Day. В любое мгновение готова изменить вот этот курс и поставить любой другой трек. Тот, который закажете. Делайте это, не стесняйтесь. Отправляйте сообщение в студию через сайт или наше приложение. Можно воспользоваться группой ВКонтакте. И, конечно, сопровождайте свои музыкальные заявки добрыми приветами, комплиментами и поздравлениями. Больше чем уверена, что в вашем окружении есть люди, которым было бы приятно услышать от вас вот какое-нибудь доброе слово.
1: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой.

0: Power Your Сила твоего дня. Реклама.
1: Фабрика ЗУФ отмечает 35-летие. Телефон 25 17 95. Следите за акциями на сайте zofofficial.com.
0: Power Your Day.
2: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим. 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых.
3: Будьте на высоте! Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20-01-15.
4: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
5: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
6: Кредитование осуществляется по «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Каждое воскресенье с 13 до 16
8: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
7: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
9: Партнер программы «Мурманск Молл». Новая сеть.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: В Мурманске по-прежнему плюс 3 градуса. Ветер стал немного потише. 7-13 метров в секунду. Он северо-западный. Завтра синоптики нам обещают облачную с прояснениями погоду. Небольшие местами умеренные осадки. Преимущественно теперь в виде мокрого снега все это будет сыпаться нам на голову. В отдельных районах отложение мокрого снега. И ветер будет холодным, северным, северо-западным, но умеренным по большей части. В ночные часы температура воздуха в Мурманской области от 0 до минус 5 градусов, а вот днем столбик термометра будет колебаться от минус 1 до плюс 4. И из-за этого местами у нас на дорогах гололедица. Так что предельно внимательно, осторожно. Особенно тем, кто за рулем. Особенно тем, кто на каблуках. И в Мурманске завтра в воскресенье облачное с прояснениями погода тоже. И мокрый снег время от времени будет идти. Ветер умеренный северо-западный. Ночью 0-2, днем от 1 до 3 градусов выше 0 пока еще. Ну и сейчас за окном в городе плюс 3. И небо как-то вот предательски хмурится. И вижу, что на заливе уже такие волны, иногда переходящие в такие пенные барашки. И да, похоже, погода к вечеру портится.
0: Если села батарейка, Power Your Day.

Голос тишины, песня тишины. Да, прекрасная композиция. Вот что значит великолепный исходный материал. Можно перепевать на разные лады. Ну а далее у нас Эрика и Габриэль Понте в честь субботы и для Антонины. Вот такой музыкальный привет.

0: Реклама.
1: Хотите заплатить за кухню только половину? Это не мечта. Фабрика ЗОВ отмечает 35-летие и запускает юбилейную акцию «Чек на кухню пополам» без пустых обещаний. До конца ноября каждую неделю мы разыгрываем половину чека. Результаты на всех официальных каналах Фабрики ЗОВ. Следите, участвуйте, выигрывайте. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте zofofficial.com.
0: Сила твоего дня.
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологии комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по спеццене с выгодой до 600 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Кольском проспекте 118 и сделайте свой выбор. Автомаркет Tenet Мурманск. Кольский 118. Телефон 3-3-3-0.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
5: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
6: Рогозерская, 34А.
5: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
7: Мама, смотри, я плыву!
1: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
8: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Если выжат как лимон,

0: Автохит.
1: В рубрике «Автохит» у нас проект «Диско Queen» с кавером на диско-классику из далекого 78-го года. «Твое тело, мое тело». Мы вместе поем, танцуем и двигаем телами. Вот и вся премудрость. Но танцевальные треки, они же не для раздумий. Они для того, чтобы закружиться на танцполе и вот забыть обо всем на свете. Сейчас как раз такая возможность нам и представится. «Автохит» «Диско Queen».

приветствует мурманчан аж из-за Уральских гор и напоминает всем нам, что сегодня день любимого книжного магазина. Я даже не знала, что есть такой праздник. Цены на бумажные книги сейчас больно кусаются, пишет наш слушатель. Но разве можно сравнить уютное шуршание страниц под кружку вкусного кофе с бездушным электронным свечением? У меня тоже есть любимый книжный, как ни странно, он в Мурманске, Глобус. Если что, Степан, он сейчас на ремонте, вот сами в недоумении, в вопросах, а когда ремонт закончится, будет ли там опять книжный или что-то другое. Надеемся, что свой книжный статус эта точка на карте города сохранит. Мой, кстати, любимый книжный магазин в Петербурге, подписные издания, если что. Зайдешь туда, ну, вроде бы просто поглазеть, а потом выходишь с кипой всего. И да, и разоренный при этом. Что ж поставить? Думала, ну что ж такое про книги у нас связано? Вроде как и ничего нет, а потом вспомнила, кто в книжке всегда будет читать бумажные именно? Дети. Потому что, ну, там картинки, как же без них-то? И вот помните, была такая песенка «Рыбака», «Фэритейл», «Сказка». Так есть же она у нас в ремиксе.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длинную в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wood-eco.com.
2: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
3: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
4: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
5: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212. 603-311.
6: В поисках новой Тойоты, Фольксвагена, Ниссана или Мазды отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20-21-41.
7: А в Мурманске морепродукты есть везде. А впечатление только у нас. Лови краба. Это не просто гастробар, а место, где локальная кухня и неповторимая атмосфера сливаются воедино. Приходите и убедитесь сами. Ваш столик ждет по адресу улица Коминтерна, 14. Подробности 70-88-77.
8: Power Hyundai.
9: Сила твоего дня.
10: Фабрики ЗОВ 35. 35 лет создаем мебель для жизни. Юбилейная акция «Чек на кухню пополам». Без пустых обещаний. До конца ноября еженедельный розыгрыш. Победитель будет определяться случайным образом с помощью рандомайзера. Следите за результатами на официальных каналах ЗОВ. ЗОВ. 35 лет праздника. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте zofofficial.com.
11: Марина, делитесь с нами приятной информацией. В жизни нам про прошедшей, уходящей недели был праздник супер классный, потому что у мамы, у Марины, был день рождения 6 октября. И она пишет: пусть будет все прекрасно у нее, без горести и ненасти. Мы тоже присоединяемся к этому поздравлению. Поздравляем маму вашу, Марина. Пусть у нее действительно все будет хорошо, здоровье, счастье и радости. Ну и в честь такого события Марина предлагает послушать группу «Марсель».
12: 104.5 FM. Gather here.

0: 23 минуты в Мурманске. Это суббота, разгар дня. Между прочим, выходные – отличная возможность провести не просто время вместе со своими детьми, а что-то интересное создать, поучаствовать в каком-то творческом проекте, да еще и подарки классные за это получить. Это я вот так совершенно прозрачно намекаю на конкурс «Я рисую свинги мебель». У нас уже второй этап объявлен в октябре. И в этом месяце мы принимаем работы на тему «Золотая осень». В конкурсе могут участвовать дети до 14 лет. По итогу каждого месяца жюри выбирает лучшую работу, награждает автора, приз «Алиса Яндекс.Станция». И ежемесячно с помощью лотереи мы продолжаем разыгрывать сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату от компании «Венге Мебель». Это происходит среди всех участников, вне зависимости от оценки жюри, вне зависимости от качества работы, ну, то есть художественной какой-то ее ценности, да, и возраста. Вот чтобы уравнять шансы всех участников, мы и решили, пусть этот приз будет разыгрываться с помощью лотереи. Главный приз проекта – сертификат на 100 тысяч рублей для заказа мебели от «Венге» в детскую комнату – будет разыгран при помощи лотереи среди всех участников конкурса вообще, всех этапов, 31 декабря. Обязательно прочитайте правила конкурса, они в нашей группе ВКонтакте, и фото детских работ присылайте сообщениями туда же, в нашу группу ВК. Там, кстати, нами создаются альбомы по темам. Уже можно посмотреть, чего есть, а чего нет. Наверняка рисунка вашего ребенка точно. Итоги мы подведем в октябре в прямом эфире с 18 до 8... Ой, в ноябре, да, оговорилась. 6 ноября, потому что это будет первая пятница ноябрьская. С 18 до 18.30. Уже вот за последние дни приняла еще к участию в этом конкурсе несколько работ. И даже есть прям милый такой шедевр от двухлетней девочки. Ну, это здорово. И спасибо родителям, которые слушают Power и решили тоже своего ребенка как-то привлечь к этому творческому процессу. Всем, кто надумает поучаствовать в конкурсе «Я рисую свинги мебель», желаю от души большой-большой удачи.
1: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: всем приятного выходного дня. Те, кто на работе, наше сочувствие и поддержка этим программам Power You Day на 104.5 теперь и по субботам тоже. Ну да, чтобы уж насладиться сверх меры, послушать любимые треки. Их можно не просто слушать, но еще и заказывать. В этом вся фишка, в этом бонус. Так что отправляйте свои музыкальные заявки через сайт или наше приложение. Можно воспользоваться группой ВКонтакте, конечно. Передавайте приветы и поздравления. Еще в эфире мы продержимся минут 50, это точно. А дальше предложу вам послушать большую двадцатку. Она в 17 часов будет у нас. И напомню, что есть информационный канал во ВКонтакте Пархит Радио. Там за всю неделю мы собрали рубрику «Две минуты с пользой». Это как такие маленькие википедии, маленькие энциклопедии. Коротко и любопытно о разных сферах нашей жизни.
1: Power Your Day. Твоя беспроводная зарядка.

Виктория предлагает послушать Bad Dreams, Teddy Swims. Обожаем эту композицию, но есть встречное предложение. Давайте ремикс запустим на этот трек. Мне кажется, он получился удачным.

0: Power Today. Сила твоего дня. Реклама.
1: Фабрика ЗУФ отмечает 35-летие. Телефон 25 17 95. Следите за акциями на сайте zofofficial.com.
0: Power Today.
2: Можно долго сравнивать, можно искать что-то еще, а можно просто выбрать. Хавейл, комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-30.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 16 октября в 19:00

0: Ма, 25 декабря. Здравствуйте, я ваша тетка. Отличная игра и море позитива гарантированы. До встречи в зрительном зале. Для лиц старше 12 лет.
1: Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79 400. Кольский проспект 83. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель».
3: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень».
2: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
3: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
4: Партнер проекта производит. Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
2: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
5: Если выжат как лимон.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: В Мурманске плюс 3 градуса, ветер северо-западный от 7 до 13 метров в секунду. На завтра синоптики составили прогноз. Так вот, 11 октября на территории региона облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. В отдельных районах отложение мокрого снега. Ветер будет умеренным, местами сильный, северо-западным, северным. Ночью от 0 до минус 5 градусов, днем столбик термометра будет подниматься до плюс 4.

дождь, местами гололедица. И в Мурманске в воскресенье облачно, но иногда с прояснениями. Время от времени будет мокрый снег у нас здесь идти. Ветер северо-западный, умеренный. Спасибо ему за это. И температура воздуха в ночные часы от 0 до минус 2 градусов. Днем от 1 до 3 выше 0. Сейчас в городе плюс 3. You're listening to Power Heat Radio. Get the hits.

0: 28 минут на часах в студии PowerHit Radio. Программа Power Your Day продолжается. У микрофона Мария Фрейман. Сегодня дежурю до 17 часов, а в 17 ровно запустим большую двадцатку. Можно будет послушать и узнать, какая же композиция в лидерах, а которая из них, из наслушанных, любимых, все-таки сдала свои позиции. И открываем очередное сообщение от вас. Дорогая Катенька, пишет Анюта, привет тебе в эту субботу. Гулять не зову, а вот чайку бы не помешало. Ну, будем надеяться, Анна, что ваша подруга Катя слушает Power в данный момент и как-то отреагирует на ваше предложение.
1: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Power Unit. Реклама.
2: Хотите заплатить за кухню только половину? Это не мечта. Фабрика ЗОВ отмечает 35-летие и запускает юбилейную акцию «Чек на кухню пополам». Без пустых обещаний. До конца ноября каждую неделю мы разыгрываем половину чека. Результаты на всех официальных каналах Фабрики ЗОВ. Следите, участвуйте, выигрывайте. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте zofofficial.com.
1: Power Unit. Сила твоего дня.
3: Будьте на высоте. Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20-01-15. 20-01-15.
4: В поисках новой «Тойоты», «Фольксвагена», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ, с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41.
5: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская 34А. Телефон 56 77 80. Стахановец.рф.
6: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Заказать в пиццерийке куриные крылышки.
7: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
8: И по Горякина Диана. Анна Валерьевна, Огарнип 32023 75 300 128 20.
1: Сила твоего дня.

Кто бы мог подумать, Блонди, «Стеклянное сердце», о том, как мы ранимы, уязвимы, когда влюблены. Нет, пусть наша любовь будет сильной и никогда не разобьет нам сердце. Такое у меня пожелание всем бурманчанам и слушателям Power.

0: Реклама.
1: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
0: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
2: Geely CityRay – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com. Power
0: Unit. Сила твоего дня.
4: Фабрики ЗОВ 35. 35 лет создаем мебель для жизни. Юбилейная акция «Чек на кухню пополам». Без пустых обещаний. До конца ноября еженедельный розыгрыш. Победитель будет определяться случайным образом с помощью рандомайзера. Следите за результатами на официальных каналах ЗОВ. ЗОВ. 35 лет праздника. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте zofofficial.com.
0: Power Unit.

субботнем дневном эфире немного пробежались мы по ретро-трекам. Да, иногда не мешает вспомнить то хорошее, что было когда-то и что нас когда-то радовало. Следом за пару юдей «Большая двадцатка». И завтра, в воскресенье, на 104.5 программа «Полярная станция» со Светой Владимировой. А там уже и понедельник не за горами, и вновь будет пару юдей. И так по кругу. Ну, да, жизнь колесом. С вами была Мария Фрейман. Спасибо всем слушателям за участие. Желаю вам супер выходных. Пусть они будут классными и вам понравятся. До свидания.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
3: Большая двадцатка на 104.5. Всегда в одно и то же время мы представляем вам лучшие 20 песен недели. Сразу скажу, все перемены в перестановке мест, все убывающие и прибывающие композиции – это все на вашей совести. Топ составляется именно из ваших предпочтений, которые выражаются в звездах, выставленных через приложение Power. Меня зовут Соня Баженова, и в течение часа я представлю вам самые яркие треки радиостанции. Как всегда, начинаем двадцатку с неприятных новостей, но как не приятных, смотря с какой стороны взглянуть. Если нам, рядовым слушателям, песня не люба уже, нечего ей делать в топе. Дадим дорогу другим, более свежим песням.
0: Депортированный.
3: Ужель Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин все группой покидают наш музыкальный саммит. И песню с собой прихватывают. «Шайн» она называется. Среди убывающих и Лавиния, которая как-то не раскрылась в этот раз. Всего 3 недели трек «Reasons» был в топе, но оказался неспособным к конкуренции. У нас сегодня совершенно неожиданно армия аутсайдеров пополнилась треком «We Not Tired», а он на минуточку, на прошлой неделе 9-м был, да и к тому же половину сентября в лидерах значился. Да, история. Ну что ж, «Блондиш» уже не среди лучших.
0: Большая двадцатка. Номер 20.

0: Я помню, как Фастбой начинал свое движение в пауэр-топе с 20 места. Специально заглянула сейчас в табличку «Подвериться». Так и есть, 12 сентября сие действие произошло. Music Sounds взял старт с последней строчки и здесь же оказался спустя месяц. 10 пунктов потерял трек за последнюю неделю.
1: Номер 19. Падение недели.
0: Хвалила-хвалила на прошлой неделе, перехвалила, так бывает. Горда и Who Made Who, замыкающие пятерку лидеров, вот-вот недавно, 7 дней назад, не просто понизились в рейтинге, а можно сказать провалились. Energy сегодня в категории падения недели.

Кирилл, снабжающий нас хитами беспрестанно, давно уже вызывает уважение, и каждый раз я авансом даю его трекам высокую оценку. И каждый раз он оправдывает доверие. А вот с оценками слушателей не всегда все складывается. Трек «Feel It» в соавторстве с Woodhouse сегодня уже 18-й с оценкой -3. Семнадцатое место сегодня числится за Кига. Мы, кстати, говорим про него норвежец. А я тут прочитала, что он вообще-то в Сингапуре родился. И детство свое в разных странах провел. Бразилия, Япония, Кения, Египет. А позже обосновался в Бергене. Вот тут уже Норвегия появилась. Подростком вдохновился Авичи и решил полностью посвятить себя музыке. Теперь без этого имени я не представляю ротацию Power Hit Radio. Take Me Back -5 к настоящему моменту.

0: Первый трек в сегодняшней «Большой двадцатке», который порадовал движением вверх. Пусть всего на одну ступеньку поднялась Swedish House Mafia, а настроение уже другое. «Happiness is so sad» — 16-я строка рейтинга Power.
1: Номер 15.
0: Свежа рана. «Медуза» и «Калит» недели ранее свалились с 4-й позиции на 16-ю, заработали номинацию. Но сегодня отряхнулись и поползли вновь покорять вершину. Покориться или нет, посмотрим. Но вот то, что новые выходные принесли треку «Weekend» плюс один пункт, это уже свершившийся факт.
2: Реклама.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: В Мурманске руки вверх, вверх, вверх. Караоке и дискотека каждый день для всех, всех, всех. Мурманск, встречай! Бар «Руки вверх» открыт на Коминтерна 5. Пой и танцуй каждую ночь. Поем караоке на халяву за счет Жукова. Мурманск.rvbar.ru. Руки вверх каждый день. 21+.
6: Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку. Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино 4 готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик – компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010, сайт brusnikino.com. Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
8: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
9: Размер имеет значение. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
0: Большая двадцатка на 104.5. Это я напоминаю, чтобы вы не терялись и, главное, не переключались, потому что лучшие 20 песен сами друг за другом не выстроятся. Тут нужен руководитель. Мы с Вячеславом Кавериным взяли на себя эту задачу: всех посчитать, расставить, по полочкам разложить. И теперь я, Соня Баженова, рассказываю о положении дел вам. Ну и песни, конечно, мы слушаем.
2: Номер
10: 14.

На 13-й строчке нашего хит-парада появляется дебютант, которого и представлять не особо нужно, Маранди. Румынский дуэт из Бухареста, заявивший о себе в 2004 году. А в 2008 году эта парочка Маранди получили награду MTV Europe Music Awards как лучшие румынские исполнители. Потом были паузы и расставания, но в 2024 году Мариус и Ранди, они же Маранди, сообщили, что снова делают музыку вместе. Над новым материалом дуэт работал 3 года, и сейчас будет смешно. В какой-то момент наши товарищи обнаружили, что они записали материала сразу на 3 альбома. Ну что ж, трек «Мискали», «Аллилуйя» открывает первый из них. В сюжете герой встречает загадочную женщину, похожую на ангельское видение, и весь город ею восхищается, а припев со словом «Аллилуйя» как раз показывает силу этого впечатления.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Уж если поползли вниз, то обратного хода, скорее всего, не будет. Песня «Bizarre» отыграла хорошо на верхних позициях чарта Power, да и не только в нашем чарте. Мне думается, вместе с падением ажиотажа вокруг поп-примы падает и интерес к ее музыке. Все быстротечно, но ярко. Этого не отнять.
1: Номер 11.
0: Бекки Хилл давно зарекомендовала себя на танцевальной сцене. Ее голос используется то тут, то там, и она все время на виду. Если ты искренне любишь то, что делаешь, и отдаешься процессу полностью, то, наверное, так оно и происходит. Все, что ты отдаешь миру, мир возвращает тебе сторицей. У меня эта формула работает на протяжении всей жизни. Ну, а что касается трека «What do I have to do?», снова он уходит в минус. С 8 на 11 опускается.

0: Ох, какие интересные перестановки коснулись Кэти Би и Джакса Джонса. Я, честно признаться, с ними уже мысленно попрощалась. Но Last Day of Summer снова сильный игрок. С 20-го поднялся на 10-е. И это мощно. Прервемся на рекламу, а затем продолжим.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 16 октября в 19, 17 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», хоккейный клуб «Красная машина Академия», Московская область. Информационная поддержка Power Hit Radio. Билеты в кассе Ледового только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
3: Белая пятница в Теннет. Рекордная выгода до 600 тысяч рублей на полноприводный Теннет Т7.
4: Только две недели.
3: Только чистая выгода и удовольствие от покупки нового авто. Обменяйте свой автомобиль на новый, и ваш Теннет станет еще доступнее.
4: Успейте воспользоваться специальным предложением.
3: Автомаркет Теннет Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-30.
5: 17 октября. Океан Холм. Вечеринка «Все свои» с 18 до 0. Три повода встретиться. 25 лет вечеринки «Мурманск против». 10 лет бренду «Север» и день рождения Германа Рунова. На сцене Мартын Мартан, певец и автор песни «Где же форель?», Андрей Вакуленко, диджей с живым гитарным проектом, Владимир Помещиков, победитель проекта «Dance Revolution» на Первом канале, Герман Рунов с диджей-сетом и показом мод. Первым 200 гостям бейсболки в подарок, а всем гостям вечеринки скидка 22% на товары бренда «Север». Билеты и подробности в группе ВКонтакте «Ультрапати51». Информационный партнер «Power Hit Radio».
6: Запрещено для детей.
1: Каждое воскресенье с 13 до 16
7: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
1: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню. В любую погоду на 104.5.
0: Партнер программы Мурманск Молл. Участвуйте в совместной с фондом Алёша благотворительной акции «Доброе сердце». Сканируйте QR-код на сердце инсталляции в Мурманск Молле или помогите всем детям сразу, отправив СМС на номер 9112. С любой суммой.
8: Еженедельный саммит. Главных хитов планеты. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
0: Возвращаемся к нашим топовым песням. Большая двадцатка на Power Hit Radio. С вами по-прежнему Соня Баженова. И у меня по-прежнему есть что вам рассказать.
9: Номер 9. Новинка.
0: В прошлом году его треки суммарно набрали больше миллиарда прослушиваний на музыкальных платформах. А в 2026-м он покорил танцполы и соцсети ярчайшим летним хитом «Moving to the Sun». И это все ужель. В большой двадцатке еще один дебют – трек «Next to Me». Этот сингл вышел на том же дебютном альбоме, что и «Moving to the Sun». Он называется 21. Название отсылает к 21 году, прошедшего с первого микса на виниле в марсельской спальне ужеля до релиза полноценного дебютного LP. А сам альбом дебютировал на первом месте в чарте Spotify. Что ж, лето по календарю закончилось, но на 9-й строчке большой двадцатки оно держится. Встречайте, ужель

0: номер 8.
1: Вот за что мы в том числе любим большую двадцатку, за такие вот неожиданности. Да, на прошлой неделе в 4 раза больше высоких оценок было у Blueprint, а на этой скромно-скромно. И вот уже номер 1, не единожды 1, превращается в номер 8. Call Me, однако же, хотя бы в первой десятке. Фух.
0: Лучший дебют. Best of the
1: best. Новое имя на Power Hit Radio теперь вот в большой двадцатке — Kima Sounds. А за этим проектом стоит марокканский продюсер Ибрагим Эшеба. Не обходится он без помощи искусственного интеллекта, который в основном работает над вокальной партией. В дискографии же Ибрагима несколько синглов, однако недавний «Rise Slow» стал для него первым заметным успехом. Трек добрался до 9-го места в глобальном чарте «Shazam», провел в его топ-50 2,5 месяца и собрал около 2 миллионов «Shazam»ов. Ну вот тех самых случаев, когда люди включают сервисы и пытаются распознать, что это такое интересненькое играет. Старт с 7-й позиции. Безусловно, трек сегодня лучший среди дебютантов.

0: У Милен Фармер сейчас максимально активная фаза. Несмотря на свой почтенный возраст, она не собирается сдавать обороты и, кажется, находится в отличной форме во всех смыслах. Вот и трек «Си Такили Ту», попавший на прошлой неделе в «Большой двадцатке» на 6-е место, не уступает ни пяди своего триумфа. Оффенбах, не забываем, тоже приложил руку к этому релизу.
1: Номер 5.

0: У Дюка Дюмонта этой осенью запланирована серия концертов в Великобритании и выступления на крупных фестивалях. Что касается трека «Ain't No Game», который сегодня сменил бронзовую ступеньку пьедестала на обычную, заняв 5-е место, в его основе лежит сэмпл из песни 1979 года. И это, кстати, довольно частая практика в электронной музыке. Но и Дюк Дюмонт нередко опирается на классику фанка и соула, а мы имеем теперь в своей фонотеке несколько ностальгический трек.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Хотите, чтобы машина служила надежно? Доверьтесь СТО «Автопорт» Норгозерской 20. Сертифицированный ремонт легковых автомобилей, подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развалсхождение. Наше преимущество – диагностика подвески бесплатно. Гарантия на запчасти – год. Срочная диагностика в день обращения. Готовьте авто к зиме заранее. 78-51-50.
3: Рамный внедорожник «Тэнк 300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
4: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим. 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых.
5: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
6: Кредитование осуществляется по «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
0: На Power Hit Radio Большая двадцатка. Соня Баженова у микрофона по-прежнему. Рассказываю вам, как обстоят дела в нашем чарте. И снова хочу напомнить всем о необходимости голосования за треки в нашем приложении. Все же просто. Нравится песня? Ставлю 5 звездочек. Вроде бы нравится, но непонятно насколько? Ставлю 4 звезды. Как будто нравилось, но уже не сильно цепляет? Можете, конечно, поставить 3. Но хорошенько подумайте. Про единицу и двойку не буду продолжать, ибо, как сказал наш музыкальный редактор, нет у нас таких песен, которые заслуживали бы подобной оценки.

Неожиданность наше все. Баста и моя Мишель толкались-толкались в серединке и решили рвануть вверх. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что в начале сентября они стартовали как раз с 4-го места. Но ведь второй месяц пошел. А песня «Если я буду танцевать» как будто и не собирается оскомину набивать. С 11-го на 4-е перемещается трек.

0: Сдавайтесь ритму, позволяйте себе просто двигаться, не контролируйте себя, не оценивайте, не стесняйтесь, провозглашает Майли Сайрус, и мы поддаемся. А как не поддаться, когда столько нажима и энергии мы ощущаем от трека Bass Persuades? Дебютировала Майли на втором, сейчас переместилась на третье место, и скоро мы узнаем, кто ее пододвинул.
1: Второе место. Are you ready?

Сегодня внезапность и неожиданность — девиз большой двадцатки. Песня, которая выше 14-го места не занимала и вообще-то болталась в самом конце в последнее время, сегодня становится серебряным призером чарта Power. Say Something от Сони Фадеры и Бекки Хилл с 19-го взлетает на второе, в 6 раз больше звезд, нежели недели ранее. Вот это поворот. Но лично я голосую за. Люблю Бекки, ничего не поделать. Кто догадался, кто сегодня лидер большой двадцатки, тому наше почтение. Трек «Ловлю» — нежный, задорный, энергичный и лиричный. Вот этот коктейль больше всего по вкусу слушателю Power. Holy Flame, Айова, Доус сделали настоящий хит, яркий, заметный. Огромное количество оценок получает песня. Пожалуй, столько отдавали в свое время за Benetti House Bar. Прям очень-очень много. Ну что ж, слушатели выбрали своего лидера. Я это обозначила. Ну и все, мне здесь больше делать нечего. С вами была Соня Баженова. Будем на одной волне.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Sam Felt, Yes This, Need That Love. I need that.

0: Реклама на Power Hit Radio. В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20-21-41. Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
1: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Хит Радио ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
2: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
3: Power. Power. Power. Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: В Мурманске руки вверх, вверх, вверх. Караоке и дискотека каждый день для всех, всех, всех. Мурманск, встречай, бар «Руки вверх» открыт на Коминтерна 5. Пой и танцуй каждую ночь. Поем караоке на халяву за счет Жукова. Мурманск.rvbar.ru. «Руки вверх» каждый день. 21+.
4: Мама, смотри, я плыву!
5: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
6: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-10. 1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
0: Power Hit Radio. New fresh music. Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Swish, crazy for you.

0: my mind.
1: Today's hit music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32-023-75-00-128-20.
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: название треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
7: Power Hit Radio 104.5 FM.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик «Коус и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
0: Вместе на одной волне. Stay tuned on Pop.

0: Today's Today's Music.
1: Hit music.
0: Power Hit Radio. Feel the power. Power Play.
2: Let's go.
3: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.
4: Record is on.

Powerplay – сеть салонов «Азиаспа» и «Тайрапи». Тайские массажи, спа-программы с прогреванием в хамаме, уникальные спа для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского спа. Скачивайте приложение «Азиаспа» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста. This is Powerplay.

Today's hit music. Power Hit Radio. Реклама на Power Hit Radio. В Мурманске руки вверх. Караоке и дискотека каждый день для всех. Мурманск, встречай! Бар «Руки вверх» открыт на Коминтерна 5. Празднуй свой день рождения у нас и получай скидку 25% на весь бар. Мурманск.рвбар.ру. Руки вверх каждый день. Акция действует только по будням. 21+.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.5 FM.

Гавер-хитс. В Мурманске руки вверх, вверх, вверх. Караоке и дискотека каждый день для всех, всех, всех. Мурманск, встречай. Бар «Руки вверх» открыт на Коминтерна 5. Пой, танцуй каждую ночь. Поем караоке на халяву за счет Жукова. Мурманск.rvbar.ru. Руки вверх каждый день. 21+. Реклама.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome on board of SkyTalk with Alexi Sonar. Fasten your seatbelts and enjoy the rest of the flight.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик «Колос и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

Реклама на Power Hit Radio. В Мурманске руки вверх-вверх-вверх. Караоке и дискотека каждый день для всех-всех-всех. Мурманск, встречай! Бар «Руки вверх» открыт на Коминтерна 5. Празднуй свой день рождения у нас и получай скидку 25% на весь бар. Мурманск.rvbar.ru. Руки вверх каждый день. Акция действует только по будням. 21+. New and fresh music.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: Power Power Hit Radio 23 часа в Мурманске.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Power Hit Radio
1: 104.5 FM.
2: Feel the power. Power Hit.
3: Yeah. Yes.
2: Power Play.
4: Let's go.
5: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.
6: Record is on.

Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайропи». Тайские массажи, СПА-программы с прогреванием хамами, уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is...

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В Мурманске руки вверх-вверх-вверх. Караоке и дискотека каждый день для всех-всех-всех. Мурманск, встречай! Бар «Руки вверх» открыт на Коминтерна 5. Пой и танцуй каждую ночь. Поем караоке на халяву за счет Жукова. Мурманск.rvbar.ru. Руки вверх каждый день. 21+.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик «Колос и Заир». Проектные декларации на наш дом.ру.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Эй, бро, где в Мурманске ночью можно нормально поесть? Дружище, на Коминтерна 5 бар «Руки вверх». Ночной дожор именно там вкусно готовят с 18.00 и до самого утра. Первое, второе и потанцевать. Мурманск.рвб.ру. Hasta la vista, baby. 21+. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

0: Hysteria. Turn on Power Hit Radio. Реклама на Power Hit Radio.
1: Эй, бро, где в Мурманске ночью можно нормально поесть? Дружище, на Коминтерна 5, бар «Руки вверх». Ночной дожор именно там, вкусно готовят с 18.00 и до самого утра. Первое, второе и потанцевать. Мурманск.рвб.ру. Hasta la vista, baby. 21+.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «КОСА ЗАИР». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
4: 104.5 FM.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. You're listening to Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Эй, бро, где в Мурманске ночью можно нормально поесть? Дружище, на Коминтерна 5 бар «Руки вверх». Ночной дожор именно там. Вкусно готовят с 18.00 и до самого утра. Первое, второе и потанцевать. Мурманск.рвб.ру. Hasta la vista, baby. 21+.
2: Hit music station. 104.5 FM.

0: New and fresh music.
1: Power Hit. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Катриэль, Пака Амороза, Пин Пентерес, Фред Эгейн, Этьен де Криси, Секси Мэджик.

0: Number one hit music station.
1: Power Hit Radio.

0: Listen up, everyone. Power Rate Radio.
1: 3 часа в Мурманске. Реклама.
2: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
3: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: power. Listen up, everyone. Heat Radio. Feel the power. Power. Yes. Power play.
1: Let's go. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.
2: Party is mine.